0: Очень красивый город. Очень красивый город.
1: I've only been here one day, but it's very interesting. Good morning.

раю, ночь за разбитым окном. Баю-баю, павший в бою, мертвым уснула сном. Но в памяти брешь,

Нелепый свинец и военспец вновь наломал дров. Баю-баю, павший в бою, вечный обрел кров.